0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
3: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
3: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Кыргызстандың ар бир бурчундагы бизди угаткан биздин достор. Ушуну угармандарыбыз онлайн дос болуп калдык да, туурабы? Онлайн достор, барыңыздарга салам.
2: Всем доброе утро, друзья. С вами, как всегда, тут как тут утренний лайф. На часах уже 7:06. Сегодня пятница, друзья. Вот он, тот день настал, да. Когда мы немного расслаблены, да, и немного уже погрузились хотя бы мысленно в грядущие выходные дни. Я надеюсь, что у вас планы на сегодня и на следующие дни грандиозные. По крайней мере, у нас со скатом именно так. А так мы 3 часа сегодня проведем вместе с вами, как всегда, все по расписанию у нас, проведем с вами весело, продуктивно, так скажем, и очень даже познавательно.
1: Ага, сіз менен біздің копилкабыздағы бір сонын күн, 5 июнь, күнгі жума. Негізі бүгін жаран жайт қо. Илгери-илгери қырғыздар, чоң-чоң аталарын айтқанда жума күні жаған жамғыр, жумага чейин жайтыпчы. Негизи акыр күндөрү ушул принцип иштебей калды эмнеге?
2: Андайчы жума күнү жаага жаачу жамгыр жумага чейин жайт деген кантип түшүнсө болот?
1: 5-чү күнү жааган жамгыр кийинки 5-чү күнгө чейин тынбай жайт деген сөз да. Ошол нерсе мурда иштечү да. Ошондой болчу. Акыр күндөрү аба ырайы биздин аталардын эрежелери менен иштебей калды, эмне болуп кетти? Көрөбүз го бүгүн жааган жамгыр кийинки жумага чейин жайбы, жабайбы?
2: Орустарда андай деле сөз жок экен.
1: Жок, жок, жок болот ба? Байкайбыз го бүгүн жамгыр жайт, анан кийинки жума кандай болорун дагы байкайбыз достор.
2: Кийинки жума мындай бүркөк болот деп эле айтып атышат синоптиктер.
1: Андай иштейт экен, андай иштейт экен, туура болот экен анда.
2: Ну, знаешь, там не сказано, что будет дождь каждый день прям. Вот, сказано, что просто будет пасмурно. Ну, знаешь, сейчас погода тоже непредсказуемая, так что, возможно, и до следующей пятницы будут дожди. Но знаешь, мне кажется, дожди, они нужны пока что, да, чтобы не было так душно, чтобы было немножко свежо, но знаешь, чтобы не было так, что как в прошлый раз, помнишь, ливни же были, было очень неудобно. Столько видео мы увидели в Инстаграме, да, столько жалоб мы прочитали, так что, ну, я надеюсь, что все будет хорошо.
1: Я был таким нерсе, бардык нерсе, чеги менен болуш керек дегендин белгиси да, туурабы? Канан достор, биз дагы өзүбүздүн ордубуз менен, убактыбыз, чегибиз менен алдыдагы 3 саат сиздин маңдайыңызды көтөрүлүп, ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. Бул Таңкы Лайф.
2: Доброе утро, страна.
0: Утренний лайф.
3: Меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна, горы. У меня из окна.

0: сегодня такой вот насыщенный, немного прохладный, прекрасный день. Сегодня пятница, друзья, 5 июня.
1: Майрамдык календарга башпага турган болсок, көпчүлүк жакшы көргөн азыктардын күнү экен, билбейм. Сонун күндөр экен, чыгылмага жакты. Мисалы, дароле кетчуптан баштайын деп атам. Бүгүн кетчуптун күнү экен. Кетчуп сүйүүчүлөр, майрам кут болсун. Бүгүн көбүрөөк жеп койсоңор жарашчытай.
0: Ой, я люблю кетчуп.
1: Мага да жагат.
0: Да, прям, я бы даже сказала, раскрывает вкусы некоторых блюд, да?
1: Мен деген жанагы картошка фри деген бар го, ошон деген кетчуп менен жегенде бир башкача даам болорун мен кечээ жакында эле билбедим бе? Кыздарым неле ошону талаша берет, неле ошону сурай берет, сүм көрсөм болтурбай.
0: Ну. Также есть у меня отличная новость для всех любителей компании Apple, да, для всех тех, кто носит iPhone, кто пользуется MacBook'ами, потому что именно в этот день, в 1977 аж году, состоялась вот компьютерная революция, да, можно сказать. Компания Apple представила свой первый массовый персональный компьютер Apple II.
1: Ой, билбейм, капталы тиштелген алма баарыбызды өзүнүн бир фанат кылды го бир.
0: Ну, на тот момент это было, конечно же, настоящее чудо техники, да, сейчас это для нас норма.
1: Жок, анан мисалы үчүн аны бир Apple'дын продукцияларын бир колдонгондон кийин, ошондой эле бирок башка модельдерди колдоно албай каласың го, мындай ыңгайсыз сыяктуу болуп кала берет го.
0: Ошондой жагы бар, э?
1: Мисалы үчүн мен мурда Samsung жакынкай эле көтөрүп жүрчүмүн. Анан ортодон бир Apple көтөрүп койдук. Болду, ошондон кийин жанагын түшүнбөй калсам, көтөргүм келбей калса.
0: Android'тен аяз көткөндөн кийин болду да, уже.
1: Ошондой болуп калды да. На, баары бир ыңгайлуулук деген бар экен деп ойлоп калгам да.
0: Да, так что все фанаты компании Apple, все те, кто каждый день пользуется смартфонами Apple, мы вас поздравляем. Сегодня можете как-нибудь поздравить, наверное, свой смартфон и, не знаю, может поменять стекло, да, возможно, обновить чехол, почему бы и нет. Ты, кстати, давно не обновлял свой чехол?
1: Мен ушул чехол алмаштыра бергенге жокмун да. Анан улам алмаштыра берген кишилер такыр түшүнбөйм да.
0: Улам деген дагы бир айда бир бе?
1: Кактан бир айда бир деген, эки күндө бир алмаштыргандар бар экен да.
0: Образына карап алмаштыргандар.
1: Ошондой болот, таң калдым мен. Достор, 5 июнь, 54 жылдан бери дал ушул күнү бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү белгиленип келет экен. Ал менен биргеликте бул экологдордун күнү белгиленет экен.
0: Ой, здорово. Это еще раз напоминает о том, что нужно любить мать природу, нужно ценить и, конечно же, хотя бы не мусорить.
1: Ооба. Эс алууга бардыгыбыз жаратылышка чыгабыз, тоого барып атабыз, ошондо өз-өзүн артыбызды өзүбүз тазалап кеткенди колго алалы.
0: Обязательно, обязательно нельзя ни в коем случае оставлять никакого мусора. И, знаешь, радует такая картина, когда вот тоже на просторах Инстаграма очень часто вижу, люди, которые просто вышли на прогулку, убираются за другими людьми. Вот им я хочу вот поставить твердую пятерку.
1: Азаматтар, азаматтар. И бирок кээ бир жерге барганда ушундай кейиштүү нерсени көрүп, анан өзүң деле мындай тазалайын деле дебейсиң, бирок эле жок, кошуларды анча мынчасын алып койгонго туура келет да.
0: Ну айда. Эми колубуз түшүп калбайт, э? Ата элебиз айткандай, апабыз урушкандай, э? Ай, колуң түшүп калбайт, ушуну алып койсоң болот деген, жыйнап койсоң болот дегендей.
1: Жөн негизи ар бир адам өзүнүн үйүнөн, өзүнүн короосунан андып таштанып таштай бербейт да. Тескерисинче жыйнайт го. Ошо өзүбүздүн корообузга кандай мамиле кылсак, айлана чөйрөгө да, эки жака чыкканда дагы ошондой эле принципти колдонсок, менимче эч кандай маселе жаралбаш керек.
0: Эң туура, эң туура. Эколог менен тең кошулам. Так что, друзья, давайте и прививать, да, такое, что нужно за собой убираться, нужно выбрасывать мусор за собой. Тем более сейчас на каждом шагу, мне кажется, можно найти мусорные ящики.
1: Азыр эми бардык шарттар түзүлгөн. Мына ушундай, достор, сиз менен биздин байлыгыбыз болгон жаратылышыбызды көздүн карагандай сактайлы.
0: Да, все верно. На часах уже 7:25. Утренний лайв на Авторадио продолжается. Никуда не уходите, потому что мы для вас подготовили много классных музыкальных треков.
2: Утренний лайв. Как

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Вам спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных встречах. Что касается позднего этапа ОРТМ, то его итоги объявят в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Кроме того, в стране запустят пилотный проект «Шахматы в школах» на базе 500 общеобразовательных организаций. Там откроются кружки для учеников 3-4 и 5 классов. Минпросвещение поручено подготовить педагогов и программу обучения, а через 10 месяцев оценить первые результаты. Также в республике учредят ежегодные президентские премии для лучших шахматистов и тренеров года. В 39 школах Бишкека начали работу пришкольные лагеря. По данным мэрии, отдохнуть в них смогут более 4500 детей. Для участников подготовлена насыщенная программа, которая включает творческие мастер-классы, развивающие занятия, спортивные игры и развлекательные мероприятия. Такой досуг позволит ребятам провести летние каникулы интересно и с пользой, раскрыть свои способности, приобрести новые навыки и укрепить дружеские связи. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 5 июня, во всех районах республики пасмурно, ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов. В Высокульской области также дожди, днем плюс 12, а вот на Рыне сегодня днем плюс 14 градусов. В столице также сегодня осадки, температура воздуха днем поднимется до 24 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
8: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
10: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
11: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
12: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия НБКР номер 014.
13: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. ваш незаменимый помощник по хозяйству.
14: 0550 08 88 81.
15: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: клубе сети. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. В Кыргызстане уже 8:07. Я надеюсь, что многие наши слушатели уже проснулись. Если вы уже с нами и уже давно, то, пожалуйста, дайте нам знать. Отпишитесь к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. А мы начинаем наш насыщенный второй час. Это утренний лайф.
2: Дал ушел минуттерді, көзірмемдерді. Біз ойлып көрсек, бұл еш жумалығын әлі жиынтықтап айткен. Біз бұға чайынке башталған автотурдындағы жиынтығын шығарып, Қытайға білім алуға болған сертификаттарын биринчи, экинчи, үчүнчү орун алгандарды аныктайт экенбиз. Ошон үчүн буга чейин оюнга катышкандар да биз менен чогуу болуңуздар. Буга чейинкилерди мен ашып түшүшүм керек дегендер анда алды да. Оюнга даяр туруңуздар.
1: Эң туура. Этот эфир, да, как уже сказал, особенный. Сегодня мы уже подведем итоги недели автотур, друзья. Несколько дней подряд мы играли с нашими слушателями, которые прям так настойчиво зарабатывали свои те самые баллы, да. И если ты хочешь еще раз с нами поиграть, то обязательно пиши к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Хочу в Китай. Потому что именно в Китае мы разыгрываем сертификаты. Не один сертификат, а аж 3 сертификата мы со скатом для вас подготовили. Со скидками, да, на $500, $400 и $300.
2: Дал уж нами кучерюкты тартулаган без нынек, то еще из бар, алгим десэнгздер.
1: Бұл осы EMS Академиясы, друзья.
2: О, өзі.
1: Да, все верно. Они предоставляют просто уникальную вам возможность обучения за границей, также курсы иностранных языков, образовательные возможности. Проект посвящен теме образования, путешествий, новых возможностей и жизни за рубежом. Именно они отправляют прекрасных студентов учиться, получить знания в Китае, друзья.
2: О, біздің сұрауларға жауап бергендерді бар кен бұл жақта. Бүгін саат 6-да ойғандық дейді.
1: Отман
2: таң деген кен.
1: 6-да тұрып не қылды олды кен?
2: 6-дан Жұмыс ұштасы 6-дан бері.
1: Ерте баштала ой.
2: Ошы аза, өз айтады қой, азырым не қылып атқанын азыр.
1: Кто-то пишет, доброе утро, супер подарки.
2: Ошыларын бардын сізге берелі деп отауызды. Стор қананда, Қытайға барғым келеді деп жазыңыз, же хочу в Китай деп жазыңыз. WhatsApp номер 0709-118-118 6-да. Автотурдың финалдық ойыны.
1: Да, сегодня будем подводить итоги, друзья. Так что у одного из слушателей есть еще отличная возможность. Друзья, мы продолжаем. Впереди все самые лучшие музыкальные треки.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных встречах. Что касается позднего этапа ОРТ, то его итоги объявят в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Сапарбаев. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Кроме того, в стране запустят пилотный проект «Шахматы в школах» на базе 500 общеобразовательных организаций. Там откроются кружки для учеников 3-4 и 5 классов. Минпросвещение поручено подготовить педагогов и программу обучения, а через 10 месяцев оценить первые результаты. Также в республике учредят ежегодные президентские премии для лучших шахматистов и тренеров года. В 39 школах Бишкека начали работу пришкольные лагеря. По данным мэрии, отдохнуть в них смогут более 4500 детей. Для участников подготовлена насыщенная программа, которая включает творческие мастер-классы, развивающие занятия, спортивные игры и развлекательные мероприятия. Такой досуг позволит ребятам провести летние каникулы интересно и с пользой, раскрыть свои способности, приобрести новые навыки и укрепить дружеские связи. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-52-02.
0: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка. Деятельность
3: лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам. Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: автомонитор.
1: 8:43 мүнөт Борборубуздун көчөлөрүндөгү жагдайларга башпакабыз. Азыркы учурда достор, Чүй проспектиси менен 7 апрель көчөсүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Бул жакта дайым жүргөндөр билет. Чүй проспектисинин бир тарабы бул Борбордук жылылык тармакка чейинки аймагы жабык болуп, жасы ремонт иштерине байланыштуу азырынча жол жабык. Ошол себептен ушул аймактан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Андан сырткары ушундай эле тыгын Шопоков жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. А сиз кайсыл жактасыз? Ал жактагы жолдо кандай абал экен? Ал тууралуу бизге маалымат жеткизип койсоңуз болот. Бардык жолдо жүрүп бараткандар, ак жол каалайбыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 5 июня, во всех районах республики пасмурно, ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов. В Высокульской области также дожди, днем плюс 12, а вот на Рыне сегодня днем плюс 14 градусов. В столице также сегодня осадки, температура воздуха днем поднимется до 24 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса — с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. «Магнитаб» – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. «Магнитаб» от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальной недвижимости.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Барыңыздарға салам айталы. Бұл таңғы лайфтың 3-ші сағаты дастур. 9 сағат 57 минут. Жоғарыда біз спаса белгілеп айтқандай, Диана көз жалғыз емеспіз. Бұл сағатта қонағымыз менен алдыда сіздерді білім тармағында қызықты маяк күтмекші.
2: Сегодня у нас в гостях очень даже серьезный человек, я скажу. Как ты уже сказал, мы сегодня поговорим про образование в целом, да. Напротив меня сидит Гурас Дурбулонович, является директором Бишкекского экономического техникума. И в этом году техникум исполняется 95 лет. Мне кажется, можно даже поаплодировать, да?
1: Кыргызстандагы эң бир престиждүү, эң бир сапат дегенде биринчи орунду эч кимге бербеген окуу жайлардын бири. Мен бул окуу жайда кезинде окугам.
2: Эмнеге мактап атат десем эле?
1: Ал жактагы сапатты жакшы билем, ал жактагы тартипти жакшы билем. Анан ал жактагы мугалимдердин эмгегин билем да, билбейм. Билим дегенде, окуу дегенде бардык нерсесин таштап кызматта дайым турушат да. Финтех алга.
2: Ушинтип баштайлычы бүгүнкү эфирди. Гурас Дурбулонович, доброе утро. Как ваше настроение?
3: Спасибо. Хорошо. Думаю, сегодняшнее утро будет очень хорошим в связи с тем, что я вот перед выпускником и перед вот такими хорошими нашими журналистами, ведущими. И всем доброе утро.
2: Как доехали до нас без пробок?
3: Ну, утром обычно пробок нету, в принципе, нормально. Сегодня нормально, по крайней мере.
2: Расскажите, пожалуйста, с чего начинается ваше утро? И во сколько начинается?
1: Директор, там, вот был таки.
3: Ну, утро начинается, я где-то в районе 5 часов или 5.30, вот, примерно вот в это время встаю. И начинается, как говорится, с хорошего кофе.
2: Столько в 5 часов. В 5 часов, наверное, я еще сон свой вижу какой-то по счету. Можно позавидовать.
1: 9:09 мүнөт достор, биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Коногубузга болгон билим тармагындагы суроолорду, каалоо тилектерди узатсаңыздар болот. Анан финтехте окугандар же тааныш билишиңер болсо 95 жылдык юбилей менен куттуктоолорду да кабыл алабыз, туурабы?
2: Сөзсүз түрдө. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Расскажите, пожалуйста, вот 95 лет это, ну, достаточно такая внушительная дата, да? Что для вас лично означает этот юбилей?
3: Лично 95-летие мы в этом году отмечаем, и думаю, это уже техникум прожил век, так скажем, да, и очень много хороших исторических моментов, очень много исторических личностей, которые обучались в техникуме, легендарные личности есть, которые выпускались в техникуме. И вот в 31-м году техникум открылся, и после этого, как мы с вами знаем, что в 41-м году началась Великая Отечественная война, и туда наши выпускники были там. Кроме этого, всю вот эту советскую историю, и включая Великую Отечественную войну, наш техникум тоже переживал глубоко, и очень много преподавателей и выпускников участвовали в этой войне. И на сегодняшний день в дань памяти у нас есть две аудитории исторические, один для блокадников и второй для тех, кто непосредственно участвовал в Великой Отечественной войне и участвовал в легендарном параде 45-го года. Мы вот эти традиции тоже чтем, чтобы молодое поколение тоже понимало, что это такое, как наши отцы, деды воевали за свободу, за, скажем так, гражданские права, за слово, за открытое небо. Вот примерно так мы тоже воспитываем в некотором русле, скажем так, патриотическом русле. Понимание, что наши деды, отцы и в тылу наши матери, сестры, как они боролись, скажем так, за эту победу.
2: И самое главное, чтобы молодое поколение, да, чтобы это понимало все. Здорово. Скажите, пожалуйста, вот в техникуме вы уже с какого года работаете?
3: Я 2,5 года.
2: Угу. За это время заметили какие-нибудь изменения?
3: Ну, сейчас изменения мы делаем, угу. Такие как материально-техническое обеспечение, в первую очередь. Некоторые изменения в части введения новых предметов, тех, которые необходимы сегодня. Финтех, например, ну, в смысле финтех, финансовые технологии, искусственный интеллект, IT-бухгалтерия, вот такие направления сейчас у нас именно вводятся. И по финтеху у нас уже 2 года, как я пришел, мы ввели. По IT-бухгалтерии уже в этом году начнем. И искусственный интеллект мы уже начали, уже непосредственно, чтобы работали ребята.
2: Ну здорово, у нас есть еще и поздравления, да, от наших слушателей.
1: Ола, Асилаймден құттықтау келген екен бізге. 95 жылдық юбилейменен чын жүректен құттықтаймын дейді. Сіздерге чын денсаулық, ұзын өмір, юбилейлік бақытты қалаймын, ішіңерге игіліктер болсын. Жаштан өтіп кеткендер оқи алауыз бы дейді. А негізі, финтех бұл...
2: Жаштан өтіп кеткен ұшында қанша жаш болып
1: қалады? Базасында, тұрау?
3: Оқи алады, оқи алады.
1: А ұшындайдағы бар бі? Бұл туралы онда ағайдан алдыда кенінірек болғалы. Қанында дағы да сұрауларды, қалау тілектерді қабыл алауыз. Озатыңыздар.
2: Есе парыз.

0: На часах уже 9:23, наши дорогие радиослушатели. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях находится очень даже серьезный человек, да. Давно мы вот так вот строго не сидели. Я скажу, я прям чувствую себя, как будто в университет обратно попала. И Гураз Дурбулонович на сегодня у нас в эфире, друзья. Сегодня говорим про финтех, а точнее про юбилей, да, в этом году. Именно в октябре исполняется 95 лет.
1: Ага, именно 95 жылдық юбилейді отыз. Шунча уақыттан бері қаншалаған адамдар білім алған, атту башту баяғы елге қызмет қылып жүрген инсандар, сіздердің бітірушілер жөнді сөз қылбайлы ба?
2: Рахмат, ұшы сұрон тура вердің да. Самые легендарные личности, которые мы на сегодняшний день помним, чтим, и Кыргызстан помнит, это вот у нас, сейчас я вам прям зачитаю, кто Дюймбаев Ахматбек, это председатель Совета Министров Киргизской ССР был, азыркыча айтканда премьер-министр, да? В честь его улица есть, очень много памятников, сел и так далее. Этот человек служил, проходил в 1941 году в рядах советской армии, скажем так, был командиром батальона и участвовал при взятии Берлина. Это очень легендарный человек. Кроме него у нас сегодняшний действующий премьер-министр тоже наш. Председатель совета, председатель кабинета министров Адилбек Калешевич Касымалиев тоже наш выпускник. И много очень которых сейчас замминистры, руководители банков, например, М-банка руководитель, это наш выпускник. Председатель, зампредседатели Бахайбанка, ну и так далее. То есть их очень много, выпускников финтеха, которые на текущий момент занимают высокопоставленные, скажем так, топ-менеджмент, да, и зампредседатель налоговой службы, замминистра экономики и так далее. То есть очень много, которые непосредственно заканчивали именно финтех.
0: И еще вы забыли про одного человека, да, который ведет утреннее шоу. Утренний лайф, он тоже окончил финтех.
1: Мен ойлоп қалдым да, Диана, егер финтехті бүткендер алды барып, премьер-министр бола тұрған болса, мен келешегім жақсы оқшайды деп ойлоп қалдым да.
0: Вырса, вырса деп тұралы. Расскажите, пожалуйста, о современной системе образования в целом в Кыргызстане. Как вы оцениваете ее текущее состояние?
2: Очень интересный вопрос в связи с тем, что сейчас идет и в части от начального образования, среднего образования, реформы, среднеспециального образования, высшего образования реформы идут. И здесь мне хотелось бы сказать, что да, настало время, чтобы реформировать, но мы наталкиваемся, по крайней мере, профессиональные представители вот система образования, наталкиваемся на очень большую проблему в части непонимания части общества в реформе системы образования. И, да, идет очень трудный процесс перехода на определенные стандарты и так далее и тому подобное. И верхи, как говорится, понимают это, а низы не хотят понимать, так скажем, да? То есть, если да, попроще сказать, народ не до конца понимает суть самой реформы, к чему мы придем. И некоторые, возможно, некоторые представители государственных органов, возможно, не до конца досказывают, что мы в конце получим после этих реформ. И какой результат будет. Вот. И я бы хотел бы сказать, что нам необходимо не голое, скажем, копирование чьей-то системы, например, сингапурской или английской, или еще какой-то, или российской. Там. Мы должны собственную систему образования построить, собственную систему образования. старая система рухнула, скажем, советская система, а новая еще не построена. Мы вот в этот период живем, и, соответственно, мы должны понимать, что при создании собственной национальной системы образования, которая будет отвечать мировым стандартам и, скажем так, и потребности на рынке. Это часть экономического блока. Но есть еще часть социального блока, как человек должен, кем он должен стать, человек после окончания школы, каким он должен быть. И этот вопрос не только для, скажем так, для преподавателей или учителей, они только должны заниматься. Нет, мы должны всем обществом, включая и родителей, включая и социальных институтов, религиозных деятелей, которые могли бы дать нам, создать какую-то общую картину для того, чтобы мы в дальнейшем куда-то двигались. Не просто копирование, скажем, чьих-то вот особенностей, которые достигли, допустим, на каком-то на какой-то территории, допустим, сингапурская система или там малазийская система или английская система. Нет, этого все это не подойдет к нам. Я хочу сказать, что мы должны, исходя из их опыта, создать собственную национальную систему образования. И это должна быть такая общая политика, как общество все до единого, независимо.
1: Демек, ушул нерселердин бардыгына жетиш үчүн бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө адистер жана ошондой эле билим база жетиштүү, э? Бардык курал-жарак.
2: Адистер, курал-жарактар эч качан жетиштүү болбойт да, урматтуу радио окуучулар. Сразу айтып коёюн. Кандай мамлекет болсо да бир некеси жетпей турат да. Бирок биз ошону түзүшүбүз керек система катары. Анан ошо жетишпеген нерсени толуктап кетишибиз керек да. Биз акырында, мисалы 11-чи класс же 12-чи классты бүткөндө кимди көргүбүз келип атат? Техникум же колледжди бүткөндө кимди көргүбүз келип атат? Университетти бүткөндө кимди көргүбүз келип атат? Докторантура, аспирантураны бүткөндө биз кимди көргүбүз келип атат? Жалаң эле экономисттердиби, инженерлердиби, бир руханий байлыкты дагы мындай ала жүргөн дагы бир киши керекпи? Бизге ким керек азыркы күндөчү? Ушунун баарын айкалаштырып туруп, анан биз өзүбүздүн улуттук бир баалуулуктар менен улуттук система, билим берүү системасын түзүшүбүз керек. Ушундай эле уялбай эле, коркпой эле жазыш керек. Но оңго жолдун негизинде мына биз ошонун ичинен биз сууруп чыгып келгиле, мына улуттук билим берүү системасы биздики ушундай болот. Эл журт келгиле, баарыбыз сүйлөшөлү, отуралы, кептешели деп айтыш керек да.
0: Сонун эң туура. Мен дагы кошулам чынын айтканда. Урматтуу угармандар, эгер сиздерде суроолоруңуз да болсо, сөзсүз түрдө жазыңыз. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118.
3: Утренний лайв. Утренний лайв на Авторадио. Авторадио. Новости.
4: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Вам спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных встречах. Что касается позднего этапа ОРТМ, то его итоги объявят в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Кроме того, в стране запустят пилотный проект «Шахматы в школах» на базе 500 общеобразовательных организаций. Там откроются кружки для учеников 3-4 и 5 классов. Минпросвещение поручено подготовить педагогов и программу обучения, а через 10 месяцев оценить первые результаты. Также в республике учредят ежегодные президентские премии для лучших шахматистов и тренеров года. 39 школах Бишкека начали работу пришкольные лагеря. По данным мэрии, отдохнуть в них смогут более 4500 детей. Для участников подготовлена насыщенная программа, которая включает творческие мастер-классы, развивающие занятия, спортивные игры и развлекательные мероприятия. Такой досуг позволит ребятам провести летние каникулы интересно и с пользой, раскрыть свои способности, приобрести новые навыки и укрепить дружеские связи. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
3: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Эрландаш парахматыбызды айталы достор. Асыл эркем деген сонун чыгарым менен орун алды. 9:39 мүнөт. Биз болсо маегибизди уланталы.
1: Есть у нас вопрос от слушателя, пишет. Раньше я помню, помню, финтех отбирали только посмотрев на аттестаты. Сейчас как это все проводится? Вопрос.
2: Да, спасибо за вопрос. Сейчас то же самое, только через специальную программу через Министерство образования. И у кого какие в аттестате оценки? У кого выше, тот и поступает.
1: У того и больше шансов, да?
2: Да.
1: А вы на ОРТ как-то смотрите?
2: Нет, по 9 классу у нас ОРТ нету, а те, которые хотят поступить после 11 класса, уже ОРТ требуют.
0: Ага, анан финтекте окуган адам катары мен эстейм да азырчы. Ал жакта тартип аябай күчтүү эле. Карасаң
1: жыргап эле отурат да, жылмай эле отурат го.
0: Тартип өтө күчтүү болчу. Саат мисалы үчүн сабак 8:00 башталат да, 8:00 1 мүнөт кечиксең, ал жакта эшик жабылып калчу, кирбей калчубуз да, жок болуп калчусуң. Анан форма аябай талап болчу. Мен айтам 3 жыл финтекте окуйм деп, мен спортивный форма, джинсы эмне экенин билбей классика кийип өтүп кеттик да. Азыр тартип, билим сапаты кандай агай?
2: Эми тартип ошондой эле. Кээ бир учурда дагы биз кичине баягы бүгүнкү жашоо ылайыгына карап, анткени заманбап технологиялар өнүгүп кетти, бирок тартип 8:00 кечигип келбешиң керек да. 8:00 эшикте кар жайбы, жан жайбы эшик жабылат да. Кире албайсың да. Үстү ак болуш керек, көйнөк, асты кара. Ошо. Бул тартип, бул классический тартип дагы эле кармалат. Күчөтүлөт. Азыр эми кичине жаштарыбыз деп айтайынчы жалпылап. Көбүрөөк мындай кичине кандай десем, либеральный көз караш менен келип атышат да, мындай. Свободно жүргүсү келишет да, көп учурдачы. Анан эне аталары да ошого макулдугун берген сыяктуу да. Да, свободно кийинип, свободно кечиш керек. Бизде андай жок. Бизде өзүбүздүн положение, тартибибиз бар. Ошо менен келип, кирип, окуп, бүтүп, анан чыккандан кийин анан баягы либеральный жүрсө болот өзлөрүнүн каалоосу.
1: Негизи ошол эле туура, э? Анан кийин канча жыл окушат? Тартипти ошо канча жыл сакташат, канча чыдашат?
2: 3 жылга чукул, эми 3 жыл деп коелучу, эми 3 жылга чукул окушат. Анан ошо мындайча айтканда ушул тартип менен жүрүш керек да, ошо техник. Эми баардык жерге, баардык окуу жайга барса өзүнүн тартиби бар, өзүнүн корпоративдик мамилеси бар, духу бар дегендей, ошону кабыл алып анан ошо менен жүрүш керек да негизиненчи. Анан мен мындай жүргөм, анан мен ушундай эле жүрөйүнчү деген кабыл алынбайт да биздечи. Ошонусу мындай катура катуу да бизде.
1: Ну, 95 лет достаточно значимая дата. Расскажите, пожалуйста, как сейчас у вас проходит подготовка?
2: Да, спасибо за этот вопрос. И мы эту дату начали проводить, начиная с 1 января 2026 года. Уже прошли несколько крупных мероприятий, в том числе 2 крупных круглых стола и одна конференция такая. Крупная конференция, которую уже мы провели. По части круглого стола, и мы можем сказать, что это олимпиада была, по математике была олимпиада с участием соседних республик, колледжей, это Казахстан, Узбекистан, и мы соревновались в части по математике. И второй по бухучету была олимпиада. Это общереспубликанская была. Тоже достаточно хорошее участие было. И результаты тоже хорошие были. Потому что и по части математики, и по части бухучета мы выдавали уже официальные сертификаты крупных наших ассоциаций, которые, скажем так, котируются не только в Кыргызстане, например, ассоциация бухгалтеров-аудиторов, по налоговых, палата налоговых консультантов и так далее. Вот они выдавали первые-вторые места именно студентам сертификаты, что они прошли определенный курс. То есть студент не только с голым дипломом выйдет, а выйдет с определенными сертификатами. Мы на это на текущий момент акцентируем внимание, потому что сейчас для бухучетников мы требуем, чтобы фактически у всех был сертификат о знании бухучета, то есть сертификат не только диплом, но и сертификат. Мы находим специальные курсы, которые проводятся для нас бесплатно, для наших студентов.
0: Урматтуу ата-энелер, мына ушундай окуу жай тандоо алдында турасыздар. Эгер балдарыңыздар ушундай сапаттуу, анан заманбап билим алсын десе, анда баарыңыздарды финтекке чакыралы.
1: Эң туура. Ал эми биз кайта бир нече мүнөттөн кийин кайра эле сиздерге келебиз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 5 июня, во всех районах республики пасмурно, ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов. В Высокульской области также дожди, днем плюс 12, а вот на Рыне сегодня днем плюс 14 градусов. В столице также сегодня осадки, температура воздуха днем поднимется до 24 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель!
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается. У нас сегодня в гостях находится директор финтеха. Друзья, сегодня говорим про образование и в целом про 95-летие.
1: Билим тармагында дагы да баса белгилеп айтабыз. Сапат дегенде, тартип дегенде биринчиликте эчкимге бербеген Кыргызстандагы мыкты окуу жайлардын бири. Агай, жалпы жамаатыңыздарды мына ушул юбилей менен куттуктайлы.
2: Рахмат.
1: 2 мүнөттөн ашык убактыбыз бар экен, Диана. Акыркы суроолор болсо берели, агайдын биздин огурмандарга болгон каалоо тилегин угалы, анан жыйынтыктайлы.
0: Ого. У меня вот вопрос есть по поводу студентов, да? Получается, почти 3 года студенты у вас обучаются, и в целом за это время они где могут проходить практику? Они как-то сами должны искать или техникум предоставляет такую возможность?
2: Спасибо за вопрос. Но в связи с тем, что у нас довольно-таки много договоров, которые мы подписали с предприятиями, с организациями, с финансовыми учреждениями, и в основном в соответствии с договором мы направляем. И есть такие студенты, которые сами приносят определенный договор для того, чтобы пройти практику. И здесь хочу подчеркнуть одно такое практикоориентированное направление. У нас есть логистика, такая программа, где обучаются студенты, они полдня находятся в техникуме, а полдня на рабочем месте. И эти ребята получают еще за полдня заработную плату, деньги за дорогу, и чтобы покушать. То есть вот эта система логистики, она так называемое дуальное образование. Мы сейчас начинаем уже вводить и на другие группы начнем вводить в этом году.

0: практику, допустим, не в Бишкеке, а в другой области.
1: Да,
0: есть такая возможность?
1: Да, возможность есть. Очень много у нас и региональных договоров, и с крупными компаниями, у которых есть и в регионах свои представительства, и туда идут наши ребята, и там... Ну, в принципе, по большому счету, по практике у нас нет проблем, потому что я могу сказать, что компании, некоторые государственные органы просят у нас студентов, чтобы мы направили наших студентов именно туда, их на практику. И поэтому, скажем так, некоторые даже обижаются, что мы говорим, не осталось, ребята, они говорят, обижают, мы же договаривались там и так далее, вот такое. Некоторые казусы случаются. Так.
0: Ну, отличная возможность, я думаю, да, для тех, кто в этом году оканчивает 9 класс. Друзья, добро пожаловать в финтех, двери для вас всегда открыты. Пробуйте, пытайтесь, и, в общем, и в целом можете и практику хорошо пройти, и технические моменты, да, тоже. И от вас в конце маленькое такое пожелание для наших слушателей.
1: Спасибо всех слушателей Авторадио. Поздравляю. Авторадио — это, ну, на мой взгляд, классное радио. И я тоже очень рад здесь присутствовать, вам давать интервью. И наш техникум с 95-летием поздравляю. Мы в этом году проводим уже достаточно хорошее мероприятие. И надеюсь, у нас будет очень хорошие, классные абитуриенты и, как говорится, и их родители.
0: Спасибо. Здорово. Вам спасибо большое, что очередной раз выделились в это драгоценное время. Хочу напомнить, что Гурас Агай у нас не впервые на радио, и каждый раз мы все больше и больше, да, узнаем о нашем образовании в Кыргызстане.
2: Достор, Таңкы Лайфтың 3 сааттық чығарылышы бүгін күнінде сөйлен дағы жейінтіқті алды. Бұйырса, жұманы жейінтіқті отауыз. Алдыдай салғындыр мұқты өтсін. Қайрадан дүйшен бүгіні амандашауыз.
0: Я уже хотел сказать всем до завтра. Оказывается, не до завтра, да? Всем до понедельника. Отличной веселой пятницы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбым, студияда Диана Дүйшіналиева, чыгарылыштын демөрчүсү.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных встречах. Что касается позднего этапа ОРТ, то его итоги объявят в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Кроме того, в стране запустят пилотный проект «Шахматы в школах» на базе 500 общеобразовательных организаций. Там откроются кружки для учеников 3-4 и 5 классов. Минпросвещение поручено подготовить педагогов и программу обучения, а через 10 месяцев оценить первые результаты. Также в республике учредят ежегодные президентские премии для лучших шахматистов и тренеров года. В 39 школах Бишкека начали работу пришкольные лагеря. По данным мэрии, отдохнуть в них смогут более 4500 детей. Для участников подготовлена насыщенная программа, которая включает творческие мастер-классы, развивающие занятия, спортивные игры и развлекательные мероприятия. Такой досуг позволит ребятам провести летние каникулы интересно и с пользой, раскрыть свои способности, приобрести новые навыки и укрепить дружеские связи. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректе гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 5 июня, во всех районах республики пасмурно, ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов. В Высокульской области также дожди, днем плюс 12, а вот на Рыне сегодня днем плюс 14 градусов. В столице также сегодня осадки, температура воздуха днем поднимется до 24 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
7: Мама, это Эль-Азык?
6: Да, это Эль-Азык. Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
6: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
10: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
11: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Токомбаева 43Б.
12: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных встречах. Что касается позднего этапа ОРТ, то его итоги объявят в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Сапарбаев. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Кроме того, в стране запустят пилотный проект «Шахматы в школах» на базе 500 общеобразовательных организаций. Там откроются кружки для учеников 3-4 и 5 классов. Минпросвещение поручено подготовить педагогов и программу обучения, а через 10 месяцев оценить первые результаты. Также в республике учредят ежегодные президентские премии для лучших шахматистов и тренеров года. В 39 школах Бишкека начали работу пришкольные лагеря. По данным мэрии, отдохнуть в них смогут более 4500 детей. Для участников подготовлена насыщенная программа, которая включает творческие мастер-классы, развивающие занятия, спортивные игры и развлекательные мероприятия. Такой досуг позволит ребятам провести летние каникулы интересно и с пользой, раскрыть свои способности, приобрести новые навыки и укрепить дружеские связи. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норумпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норумпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Твой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. «Скайпарк Байтик». Алы Тукомбаева, 43Б.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня – 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио». Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
6: Информационный партнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 5 июня, во всех районах республики пасмурно, ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов. В Высокульской области также дожди, днем плюс 12, а вот в Нарыне сегодня днем плюс 14 градусов. В столице также сегодня осадки, температура воздуха днем поднимется до 24 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных встречах. Что касается позднего этапа ОРТЭМ, то его итоги объявят в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Сапарбаев. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Кроме того, в стране запустят пилотный проект «Шахматы в школах» на базе 500 общеобразовательных организаций. Там откроются кружки для учеников 3-4 и 5 классов. Минпросвещение поручено подготовить педагогов и программу обучения, а через 10 месяцев оценить первые результаты. Также в республике учредят ежегодные президентские премии для лучших шахматистов и тренеров года. В 39 школах Бишкека начали работу пришкольные лагеря. По данным мэрии, отдохнуть в них смогут более 4500 детей. Для участников подготовлена насыщенная программа, которая включает творческие мастер-классы, развивающие занятия, спортивные игры и развлекательные мероприятия. Такой досуг позволит ребятам провести летние каникулы интересно и с пользой, раскрыть свои способности, приобрести новые навыки и укрепить дружеские связи. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра ото албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: вкусного V-Fruit Tropical Xeresim Tandanes. Абданданту. Джуис Паис Сапату.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161. Пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 5 июня, во всех районах республики пасмурно, ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов. В Высокульской области также дожди, днем плюс 12, а вот на Рыне сегодня днем плюс 14 градусов. В столице также сегодня осадки, температура воздуха днем поднимется до 24 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Airlines». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
11: Деятельность лицензирована.
12: Как доставить груз на строительную площадку?
13: Тебе поможет Чагылган.
12: Отгрузить урожай?
13: Я же говорю, Чагылган поможет.
14: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
15: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио.
11: 0 777 118 118.

0: деньги правильно.
1: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Крупп». Главные новости к этому часу. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных встречах. Что касается позднего этапа ОРТЭМ, то его итоги объявят в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Кроме того, в стране запустят пилотный проект «Шахматы в школах» на базе 500 общеобразовательных организаций. Там откроются кружки для учеников 3-4 и 5 классов. Минпросвещение поручено подготовить педагогов и программу обучения, а через 10 месяцев оценить первые результаты. Также в республике учредят ежегодные президентские премии для лучших шахматистов и тренеров года. В 39 школах Бишкека начали работу пришкольные лагеря. По данным мэрии, отдохнуть в них смогут более 4500 детей. Для участников подготовлена насыщенная программа, которая включает творческие мастер-классы, развивающие занятия, спортивные игры и развлекательные мероприятия. Такой досуг позволит ребятам провести летние каникулы интересно и с пользой, раскрыть свои способности, приобрести новые навыки и укрепить дружеские связи. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SIT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
0: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Уж Абайбека Алимджанова, 14.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
7: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 5 июня, во всех районах республики пасмурно, ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов. В Высокульской области также дожди, днем плюс 12, а вот на Рыне сегодня днем плюс 14 градусов. В столице также сегодня осадки, температура воздуха днем поднимется до 24 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557 900 600.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в 2 года. 6-е по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: Jetur Bishkek Avtosalonu. Shabdam Ba Tırgıçüsü 2 Bölçü Güç. Toluk malumat alı üçün telefon 0706-700-900. Art Deco. Mizgil sınağınan ötkün qoğuzduk. Fasad jasalgası, qoğuz taştar, mamıçalar, arkalar, üyüñüz görüptüü jana kımbat görünüşü üçün baarı bar. Togoloq Moldo 230 dariginine keliñizder. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну – ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик», Алы Токомбаева, 43Б.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызский гидромет, завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Исыкульской области также дождей, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарыне днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов, ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Опром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Опром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Алы Токомбаева, 43Б.
8: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
9: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
13: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в 2 года. Шестые по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер «Авторадио».
8: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарыне днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов. Градусов ночью составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Car Audio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Car Audio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме. В Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Асман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Науч-Курганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в два года. Шестые по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Исыкульской области также дождей, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарыне днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов, ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнернефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в два года. Шестые по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Азыр

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Исыкульской области также дождей, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарыне днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов, ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Левел». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
0: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
0: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойц Фар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект Термили от строительной компании Icon. Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро Дром. Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. Термили. Сотканный для жизни. Сдача объекта конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в 2 года. 6-е по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Биринчи июнь балдарды корго күнү Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандату. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: остатках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Мына ушундай үндүн ээси, менимче аткаруу чеберчилигинен, аткаруу өзгөчөлүгүнөн дароо тапкан угармандарыбыз болсо керек, бир аз сапаты жагынан начарыраак болуп калыптыр. Ал үчүн кечирим сурайбыз угармандардан.
1: Алыстан
0: турурдатты. Ким урдады?
1: Бул жакта туура эмес жооптордун саны аябай көп. Анан бардыгы эле азыр айткан угармандаргачы, ырдын авторун же болбосо ырды ырдаган ырчы аталышын эмес, азыркы ырдаган мырза ким. Мына ушул бул жакта бир угарманыбыз азыр эле жазды, таппай атам чота деп. Чота аракет кылбай атат окшойсуз.
0: Бул ырчы багыт берели угармандарга Доолбас тобунун бир мүчөсү.
1: Солистим болчу убагында. Жок, ал жооптагы туура эмес.
0: Айбек Турганов деп жазып атат достор. Жаш, таланттуу аранжировщик. Шөкөттөө жагынан дагы өзүнүн чеберчилиги бар. Ана баса белгилей кетпесек
1: дагы болбосго. Шөкөттөө деген алгандай ошондо.
0: Аранжировканы шөкөттөө деп коткурган. Сиздер шаарда чоңойгондорго түшүнүп туралы эми.
1: Туура жоопту күтөлүм дагы. Бул жакта аракет жасагандар бар. Ынак Осмоналиев, Курал Чокоев, Жумабек Акбаров деген сыяктуу жооптор бар экен, бирок жок, тилекке каршы жеңүүчүн тапкан жок окшойбуз.
0: Анда белек өзүбүздө калды окшойт.
1: Кийинки жумада буйруса өзү ээсин табалы, бирок бул ирет биз жеңүүчүнү аныктай алган жокпуз тилекке каршы.
0: Ооба. Катышкан оюнчуларга рахмат айталы. Сиздерге үй тапшырма, тиле келиңиз.
1: Туура жообун айтып коюлу.
0: Туура жообу айтып салалы. Эмкиде дагы бир жолу ойнотолу. Анчалык созбойло коюлу. Созгонду жакшы көргөн жаным.
1: Эдил Маматов деген ырчы мырза. Ырдады.
0: Ушул эле болчу. Оңой жооп. Мына ушундай достор, кадам алдыны көздөй болсун темага жана сиздерден келген салам каттарды алдыда окуйбуз.
2: Авто акапелла. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Исакульской области также дождей, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарине днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов, ночь составит плюс 17.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
5: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
6: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
7: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
11: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
12: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в два года. Шестые по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SIT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована. 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Закульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарыне днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов. Ночью составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: знаю.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Қаймылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждом

0: Осман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в два года. Шестые по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яко? Да. Стильная? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
7: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина.
9: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
10: Хавалайн Дрифт Сириас.
9: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
11: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
9: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
12: Информационный партнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Усть-Кутской области также дождей, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарине днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов, ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Апром KG». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром KG». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости. Зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоу. Путь к трезвой жизни. Сергек Джашоу.кг.
7: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест, мировые легенды, Акцент, Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в 2 года. 6-е по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйу. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Боль нос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттын арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышту өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Бишкек, готовьтесь! 1 июня грандиозное открытие второго этапа Skypark Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 Skypark Baltic. Алы Токомбаева 43Б.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Усть-Кутской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарине днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов, ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
4: Мама, это «Эль-Азык»?
3: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
3: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Аллы Токомбаева, 43Б.
3: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
5: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долина Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

ты не сможешь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан, Кения. 9 июня Кыргызстан, Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.